Шатан разбил свое зимно зеркало, и склопил их под вокой в сердце.